оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано слишком долгой зимой.

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

Боже мой, так она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать

Когда в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удым судье. Земля обетованная для них как кашеманная, ну что им наши друзья?

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.